Лая колор куната ми саринчи. Канчура на тружках пика. Ньюканчи ни камбаха тупуй та саринчи. Чина за тряжу жашка се пида маркаю. Анаку куната, вайта куната, блуса куната, сапату куната. Уажка куната пиш саринчи ми. Майориста куна манка Олмедо 2840 и Карабобо пими хатунчи. Тряжу жашка чурана кунатака. Хуан Монтальбо пими. Колумбиава чиле он чау пипи хатунчи. Тела фабрика така Сан Хосе де Макахи пими саринчи. Хито пика Венесуела и Мехия пими канчи. Карумант 09-93-00-56-15 Mancayangi Chinayata www.textilesepeda.com Pangatapish Pascashpa Rikupanguilla